благословения полон, имущество Божие Мария Магдалина, и Мария Иаковля, и Соломия, Кукиша Орла, пришедший помазать Иисуса, и село за утро воедино суббот, приидоши на кровь, воссиявши солнцу, и благов к себе вход, отвалит руками от двери гроба, и возревши видишь я пропали веками, бегали резерву, и брешего гроба, и кошелюшек сидяща от тесны, одеянного одежды белу, и ужасошеса, больше глагола и не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого, восстали из тех все место, и ты же положишь его, и идите от всех учеников и мой приход, я повторяю твой колебей, там вы его видите, я уже речи вам, и пришедше, бежавши от гроба, удержавши же и ужас, и никому же ничто же решно.